0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Наши программы выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 5 июня 2026 года. Эту программу подготовила Жанна Габибова.
1: Растревожили в логове старое зло, близоруко взглянуло оно.

0: свежих могил. Как потом объяснишь, для чего приходил? Как потом объяснишь, для чего приходил?
1: Солдат, не ходи убивать. Солдат, подумай, что ты делаешь. Новости.
2: Взрывы в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой областях. Путин, наказание для ударивших по Старобельску будет неотвратимым. Дыра в машинном зале Запорожской АЭС после очередной беспилотной атаки. Гросси выразил обеспокоенность. Медведев пригрозил симметричными ударами по атомным станциям на Украине и в странах НАТО. В Ростовской области обломки упали на топливное хранилище. В Краснодарском крае возгорание на Ильском НПЗ. Российское общество психиатров обновило рекомендации по терапии посттравматического синдрома. Среди них в зоне боевых действий не больше 6 месяцев, при непрерывных боях не дольше 2 недель. Депутат Гурулев заявил о взломе своего телеграм-канала и опроверг появившиеся там публикации о мобилизации. Депутат Соболев: сейчас никакой необходимости нет. Арестован начпрод Минобороны Таразевич. Особо крупное мошенничество. Financial Times. Пентагон планирует увеличить ядерное присутствие в Европе, в том числе в странах, где бомбардировщиков-носителей пока не было. Франция высадила спецназ на очередной танкер с российской нефтью, на сей раз в Атлантике. Британия ассистировала. МИД: это правовой нигилизм. Песков: это граничит с пиратством. Евросоюз намерен включить в 21-й пакет адресные меры против Роснефти и Лукойла. В то же время Япония приняла первый с 22-го года танкер с российской нефтью. Крыму ограничения на отпуск бензина, 95-й по талонам. Аксенов назвал срок, цитата, ожидаемой нормализации – 30 дней. Источники Коммерсанта прогнозируют дефицит и в других регионах к июлю-августу. Пока же ускоренный рост цен. Продажи белорусского бензина на питерской бирже выросли за май в 26 раз. Вице-премьер Новак поручил подготовить предложение по увеличению отпускных цен на 1,5 рубля за литр для финансирования защиты. Власти Нижегородской области создают для этого министерство. Сечин: Роснефть рассматривает создание резервов в связи с операционными рисками. Правительство запретило экспорт авиакеросина до ноября. Авиаперевозчики пишут наверх о проблемах с заправкой. Глава Минтранса Никитин: никакого дефицита нет. Пентагон ударил по иранским РЛС и пунктам управления беспилотниками. Иран ударил в ответ и вышел из мирных переговоров, сославшись на эскалацию в Ливане. Портал Axios: Трамп матерно накричал на Нетаньяху за продолжение ударов по Хизбалле. Непосредственно Трамп: приостановка переговоров не означает возобновление войны. Он же назначил новым директором национальной разведки бывшего директора Федерального ипотечного агентства Пулте. На президентских выборах в Колумбии вперед вырывается кандидат от ультраправых, поддержанный Трампом. В парламенте Сербии допустили отмену безвизового режима с Россией. Вучич опровергает, при этом на новый срок не собирается. Молдавский МИД выступил за объединение с Румынией. В российский МИД вызвано временное поверенное в делах Литвы из-за планов по ликвидации советских мемориалов. Грузия арестовала и обвинила в шпионаже в пользу России организатора бессмертных полков Арцхиладзе и директора медиасоюза Евразия Чехладзе. Россия отозвала посла в Армении Копыркина для консультации в связи со сближением Еревана и Брюсселя. В то же время Россельхознадзор приостановил ввоз армянских семечек, баклажанов, картофеля, сухофруктов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и форели, сославшись на системные нарушения. Ранее под санкции попали цветы, коньяк, помидоры, огурцы и клубника. Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. Пашинян: остаемся в ЕАЭС, пока выбор между ним и ЕС не станет неизбежным. Пока же наши забаненные товары перенаправляются в Европу. Водка за год подорожала на 15%. Годовые розничные продажи ювелирки упали настолько же. Траты на роскошь сокращаются. КАМАЗ не выплатит дивиденды, нет чистой прибыли. Чистый убыток Аэрофлота за первый квартал вырос в 2,5 раза, почти до 9 миллиардов рублей. Глава ВЭБа Шувалов: банк сокращает 15% персонала. Коммерсант утверждает, Wildberries олигарха Бакальчук может войти в капитал Росгосстраха, контролируется ВТБ. Доля отказов по заявкам на автокредиты достигла 76%. Пассажирские перевозки по железной дороге сократились за май на 3,5%. Глава Объединенной авиастроительной корпорации «Бадеха»: первый Ту-214 уже уже на выходе. Выпустить 500 самолетов за 10 лет реально. Россия – великая авиационная держава. Росимущество вновь пытается продать национализированное Юж-Урал-золото. На первый аукцион заявок не было. В Питере открывается очередной экономический форум. Ушаков участвует 20 тысяч гостей из 100 стран, в том числе глава комиссии США по изящным искусствам Мимс Кук-младший. Телеканал NTV. В Москве замечен бывший канцлер Шрёдер. В культурной программе форума «Кулачные бои». Расценки на форуме. Самый дорогой номер 900 тысяч за ночь. Аренда пентхауса 35 миллионов в неделю. Майбаха 2 миллиона. Завезено 2 тонны черной икры. По данным Bloomberg, российские олигархи разбогатели с января еще на 22 миллиарда долларов. Больше всех хозяин «Северстали» Мордашов. Пока же его гипермаркет «Лента» поглотил 75 гипермаркетов «Окей». Forbes обновил рейтинг богатейших наследников олигархов. На первом месте по-прежнему младший Олег Перов с состоянием почти 30 миллиардов долларов. РБК пишет об отпрысках миллиардеров, уклоняющихся от управления отцовскими активами. Арестованы главы брокерских компаний «Инвестиционная палата» и «Монд Мани» – мошенничество. Генпрокуратура подала новый иск к олигарху Машковичу. В Питере двукратный рост заявок на подработку от подростков. Уполномоченные по правам ребенка в Москве предлагают вернуть трудовые лагеря для школьников, смягчив трудовой кодекс. Нас в 7 классе возили в Волгоградскую область пропалывать помидоры на 40-градусной жаре в бараке посреди поля. Мы выжили. Это реальная история, которая нашими детьми будет поддержана. Конец цитаты. Мединский. Нужна, цитата, планово-капиталистическая модель распределения выпускников вузов. Обучился — отработай. Тем временем обучение в российских вузах с января подорожало еще на 10%. Коммерсант пишет о массовом оттоке из страны теннисисток из первой мировой сотни. Соискатели гражданства теперь обязаны предоставить справку о судимости. Япония передает Филиппинам 6 эсминцев. Страны намерены подписать договор о демаркации водной границы. Это может затронуть акваторию к востоку от Тайваня, на которую претендует и Китай. Пекин заявил протест. Командующий американским контингентом в Южной Корее Брансон. Эта страна – клинок, нацеленный на сердце Азии. Пекин заявил протест. Хексет в Сингапуре заявил о планах сдерживать военную экспансию Китая. Отток иностранного капитала с китайских бирж с января превысил 200 миллиардов долларов. Инвесторы перемещаются на Тайвань и в Южную Корею. ООН грозит финансовый коллапс. Два главных донора – США и КНР – задерживают платежи. Мировая метеорологическая организация предсказывает этим летом невиданную жару и засуху в связи с природным феноменом Эль-Ниньо. Готов законопроект по продаже красивых автономеров. Половину денег пустят на зарплаты и премии в полиции. Островок.ру. Средняя стоимость летнего размещения в отелях – 6 тысяч за ночь. Уралвагонзавод переименовал БМПТ-терминатор в Спиридона, так звали православного святого и деда Путина. Путин продлил на 5 лет полномочия детской уполномоченной Львовой Беловой. Она пришла в Кремль в кокошнике и поручил правительству с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. ФСБ заявила о выявлении иностранной прослушки на мобильных устройствах чиновников. Роскомнадзор опять опроверг блокировку Стима и программного пакета Python Package Index. Мишустин призвал защитить детей от видеоигр. Дети перестали читать. Дугин. Будущая Россия – высокотехнологичная аграрная империя.

0: Давайте послушаем, что предсказывает один из опытных политиков, советник министра обороны США Даглас МакГрегор. Мы можем не соглашаться с ним во многом, однако ему нельзя отказать в прагматичном взгляде на то, что происходит в мире в настоящее время на Ближнем Востоке.
1: Добрый день. Меня зовут Дуглас МакГрегор, полковник армии США в отставке, боевой офицер, советник министра обороны. И сегодня я хочу сказать вам кое-что важное. Кое-что такое, о чем большинство людей в Вашингтоне боятся даже думать вслух. Потому что правда, она неудобная. Она болезненная. Но она единственная вещь, которая способна нас спасти. Итак, слушайте внимательно, потому что времени осталось немного. И ставки сейчас такие, какими не были со времен Второй мировой войны. Начну с Ближнего Востока, потому что именно там сейчас все и решается. Мы ввязались в войну с Ираном. И знаете, как это выглядит со стороны военного человека, который всю жизнь изучал стратегию? Это выглядит как отель «Калифорния». Помните эту песню? Заехать можно, а выехать уже нет. Вот именно в такой ловушке оказались сегодня Соединенные Штаты. И Дональд Трамп, который должен был стать человеком, изменившим этот курс, сам же в ней и застрял. По уши. Давайте посмотрим на факты. Первая кампания против Ирана завершилась тем, что иранцы сохранили почти 90% своего военного потенциала. Это не я придумал. Это слила в «Нью-Йорк Таймс» собственная разведка США ЦРУ. 90%. Вдумайтесь в эту цифру. Мы потратили огромные ресурсы, выпустили сотни ракет, задействовали 2 авианосца. И в результате противник, по сути, стоит там же, где и стоял. Более того, за время перемирия иранцы не просто залечили раны, они восстановились полностью, до 100% боеготовности. И сверху еще докупили новое вооружение. Россия поставила им дополнительные радары для противовоздушной и противоракетной обороны, специально предназначенные для наведения на большие дистанции. Китай завез ракеты, в том числе крылатые противокорабельные, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это примерно 180 морских миль. Что это означает на практике? Это означает, что наши авианосцы не могут безопасно приблизиться к входу в Персидский залив. Точка. И при этом в Вашингтоне находятся люди, которые кричат: «Это возмутительно. Что делают русские и китайцы?» А я им отвечаю: они делают ровно то же самое, что мы делали с ними в Украине последние несколько лет. Мы снабжали Киев, помогали выстраивать систему наведения, обеспечивали разведданными. Вот и они теперь делают то же самое. Добро пожаловать в новую реальность. Теперь о том, что будет дальше. Если война возобновится, а я думаю, что она возобновится, удар будет гораздо более интенсивным, чем в первый раз. В армии есть понятие базового боекомплекта. Первый рассчитан на неделю боев, второй держит еще 2 недели, третий тянет месяц. Так вот, сейчас наши военно-воздушные и военно-морские силы полностью укомплектованы боеприпасами, плюс у нас есть резерв почти того же объема. Это значит, что вместо 3-4 дней бомбардировок мы сможем бить 5-7 дней. Жестче, дольше, плотнее. Но вот в чем проблема. Если у вас есть только авиация и флот, и нет сухопутных войск, которые воспользуются результатами ударов, вы просто разрушаете, но не контролируете. А значит, иранцы восстановятся снова, и снова, и снова. И вот тут возникает по-настоящему страшный сценарий. Иран с практически 100% вероятностью добьет нефтяную инфраструктуру на западном берегу Персидского залива. Саудовская Аравия, Эмираты – все это горит. Более того, они могут ударить по опреснительным установкам. Вы понимаете, что это такое для Саудовской Аравии? Там нет рек, там нет озер. Там есть только морская вода, которую обессоливают и превращают в питьевую. Уничтожь установку в Эль-Джубайле, и Эр-Рияд через несколько дней остается без питьевой воды. Не через месяц, через несколько дней. Столицу нужно будет эвакуировать. 8 миллионов человек. Куда? Как? Вот что поставлено на кон. Вот о чем никто не говорит в вашингтонских студиях, пока комментаторы рассуждают о точечных ударах и контролируемой эскалации.
2: Теперь поговорим о деньгах, потому что любая война упирается в экономику. Я много лет слежу за рынком облигаций, и те аналитики, которых я уважаю, Рэй Далио, Люк Громин, Гандлах, все они годами говорили одно и то же. Смотрите на доходность 10-летних американских облигаций. Как только она пробьет 5%, Соединенные Штаты не смогут
1: будут обслуживать свой государственный долг. Все начнет рушиться. И что мы видим сегодня? Мы медленно, но верно ползем к этим 5%. А параллельно золото начинает вытеснять доллар с позиции мировой резервной валюты. Это не заговор, это не теория. Это происходит прямо сейчас, в режиме реального времени. Китай накопил колоссальные запасы золота. Никто точно не знает, сколько. Россия тоже. Индия тоже. И все это золото в итоге будет поддерживать БРИКС. Это прямое противостояние западной финансовой системе под управлением США. Если эта система рухнет, и вопрос уже не если, а когда. Как воевать? На какие деньги? Ответа нет. Вот в чем трагедия нынешнего момента. Трамп был избран как человек, который порвет с этой безумной политикой бесконечных войн. Люди голосовали за него именно потому, что верили. Он будет отстаивать их интересы, а не интересы лоббистов. Но посмотрите, что происходит. Он оказался в ловушке между своими спонсорами, которые хотят полного и окончательного уничтожения Ирана, и реальностью, которая говорит «это невозможно». Израильское лобби, те, кто финансировал его кампанию, они требуют результата. А он ходит по кругу, пытаясь найти выход, которого нет. Я думаю, максимум, на что он может рассчитывать, это очередная пауза. А потом снова война. А потом снова пауза. И снова война. И каждый раз мы расходуем ресурсы, которые уже сейчас находятся на пределе. Я следил за тем, что Нетаньяху, по слухам, летит в Вашингтон. Официального подтверждения нет, но источники достаточно надежные. И вы знаете, что меня в этом пугает больше всего? Последний раз, когда он приезжал, все выглядело отлично. Объятия, улыбки, братские рукопожатия. А потом он улетел. И через несколько часов началась война. Трамп вдруг сказал: «Нам нужно вступить». И все закрутилось. Я не говорю, что это снова повторится именно так. Но сам факт его визита говорит мне о том, что он хочет убедиться, что Трамп не соскакивает, не слабеет, не пытается договориться в обход. Вот что стоит за этим визитом. Есть версия, что между Трампом и Нетаньяху существуют реальные разногласия. Что Трамп якобы хочет более длительного перемирия, а Нетаньяху настаивает на продолжении ослабления Ирана вплоть до смены режима. Может, это правда? Может, это театр? Попытка усыпить бдительность иранцев? Честно, я уже перестал пытаться разобраться в этих нюансах, потому что Трамп ведет переговоры сам с собой, не советуясь ни с кем. Один день он говорит одно, на следующий – противоположное. Никакой предсказуемости, никакой стратегической логики. Просто реакция на события. А реакция на события – это не политика, это хаос. Теперь о стратегических запасах нефти. К концу июня, началу июля они будут практически исчерпаны. И вот тут начинается следующая проблема. Мы производим огромное количество сланцевой нефти, но ее нельзя перерабатывать на наших же заводах. Они настроены под другой тип сырья. Поэтому сланец приходится экспортировать, а обычную нефть – импортировать. Это структурная проблема, которая существовала годами, но до сих пор никого не беспокоило, потому что система кое-как держалась. Сейчас она затрещит. Добавьте к этому финансовый кризис, кризис на рынке облигаций, и картина становится по-настоящему. Мы производим огромное количество сланцевой нефти, но ее нельзя перерабатывать на наших же заводах. Они настроены под другой тип сырья. Поэтому сланец приходится экспортировать, а обычную нефть – импортировать. Это структурная проблема, которая существовала годами, но до сих пор никого не беспокоила, потому что система кое-как держалась.

0: пройти целое десятилетие, прежде чем мировая энергетика восстановится. А это значит удобрения. А это значит еда. Люди в Соединенных Штатах, большинство из них, даже не знают, что такое зеленая революция. Не знают, как она изменила мир. В 60-е годы на планете жило чуть больше 4 миллиардов человек. Сегодня больше 8. Это не случайность. Это результат зеленой революции. Новых агротехнологий, новых удобрений, новых методов обработки Земли. Благодаря ей мы смогли накормить удвоившееся население планеты. А что будет, если удобрений не станет? Потому что цены на энергоносители уйдут в стратосферу. Тогда начнется голод. Настоящий голод. Сначала в странах глобального юга, потом в Европе, потом везде. Вот что поставлено на кон. Вот о чем надо думать, когда принимаются решения о войне. Политики в Вашингтоне об этом не думают. Они думают о себе. О том, сколько денег им принесло израильское лобби. О том, как выглядеть на следующих выборах. Мир для них абстракция. А голодающие дети в Африке или Азии – это вообще не их проблема. Это преступно. Это морально неприемлемо. И это в конечном счете самоубийственно, потому что глобальная нестабильность в итоге прилетает обратно домой. Всегда.
1: После такого предсказания хочется верить, что оно не сбудется, и что в мире есть место для прекрасного. Как, например, эта мексиканская музыка.

Знаменательные даты в июне. Всемирный день окружающей среды. 5 июня. Установлен Организацией Объединенных Наций и ежегодно отмечается 5 июня. Является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды.

0: В результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окружающую среду. Каждые 3 секунды мир теряет размером с футбольное поле территорию леса. За последнее столетие была уничтожена половина водно-болотных угодий и коралловых рифов планеты. Ежегодно в водные экосистемы попадает 11 миллионов тонн пластиковых отходов. И от этого страдают 800 видов морских и прибрежных организмов. Из-за утраты экосистем мир лишается таких поглотителей углерода, как леса и торфяники. Уровень мировых выбросов парниковых газов увеличивался 3 года подряд, и планета находится в одном шаге от возможного катастрофического изменения климата. Температура атмосферы растет слишком быстро, поэтому люди и природа не могут к этому приспособиться. Сокращение ареалов обитания угрожает потерей около 1 миллиона видов. Мы продолжаем загрязнять воздух, почву и воду. Кроме того, появление COVID-19 показало, насколько катастрофическими могут быть последствия утраты экосистем. Сокращая площадь естественной среды обитания животных, мы создали идеальные условия для распространения патогенов, в том числе коронавирусов. Всемирный день окружающей среды – это событие как для каждого человека, так и для всего мира. А теперь что-то редкое положительное.
1: Попробуйте осознать. 80 миллионов гектаров истощенной земли в Центральной Азии. Это такая площадь, что за всю жизнь пешком не пройти. Каждый год с обмелевшего Арала в воздух поднимается 100 миллионов тонн ядовитой соли и разносится вплоть до ледников Памира. За то же самое время регион лишился 90% своих лесов. И тут появляется новость. Южная Корея берется учить Центральную Азию бороться с опустыниванием и восстанавливать леса. Южная Корея – страна с влажным климатом, горными хребтами и зелеными лугами, где нет ни одного метра пустыни. На первый взгляд это звучит странно, но именно здесь начинается самое интересное. Центральная Азия – это 5 государств, огромные расстояния и совершенно разный ландшафт. На востоке громоздятся горы, в центре раскинулись степи, на юге и западе лежат пустыни. Один только Казахстан по площади превосходит всю Западную Европу. Но при всем этом разнообразии у региона одна общая проблема. Пустыни наступают и год за годом съедают плодородную землю. Пустыни продвигаются вперед медленно, но неотступно. Засоление почв, эрозия, перегрузка пастбищ скотом, советские ирригационные проекты, которые забирали воду из рек без какой-либо мысли о последствиях. По данным ООН, больше 20% всей территории Центральной Азии уже деградировало. Это 80 миллионов гектаров земли, которая перестала нормально родить, держать корни и сохранять влагу. С лесами история отдельная. Здесь, в горных долинах Тянь-Шаня и Памира, когда-то росли дикие яблони, грецкий орех, фисташка. Не плантации, а настоящие дикие леса. Именно отсюда, кстати, происходят все культурные сорта яблок, которые сегодня растут в садах по всему миру. За последние 50 лет 90% этих лесов исчезли. На их месте осталось, в лучшем случае, редколесье из чахлых кустарников. В худшем – голый склон, размытый дождем и ветром. А ветер в Центральной Азии – это отдельный разговор. Пыльные бури здесь случались всегда. Но после гибели Аральского моря они стали другими. Арал высох настолько, что на его дне образовалась новая пустыня – Аралкум. 60 тысяч квадратных километров голой соли и песка там, где раньше плескалась вода. И каждый год эта соль поднимается в воздух и рассеивается по всему региону. По данным исследователей, за 30 лет запыленность воздуха в Центральной Азии выросла на 10%. И все это только из-за Арала. Когда я впервые наткнулся на цифру про 100 миллионов тонн соли в год, масштаб дошел не сразу. Это не придорожная пыль. Это частицы, которые находят на ледниках Памира за 1000 километров от Арала. Пыль, которая ускоряет таяние этих ледников. А памирские ледники – это вода для рек, от которых зависят сотни миллионов людей. Но при чем здесь вообще лес? Соль с Арала, ледники Памира. Какое отношение к этому имеют деревья? На самом деле, остановить такую пыль способны только лесополосы. Большие, длинные, живые стены из деревьев. Вот только кто и каким образом будет сажать их в пустыне? Именно сюда, в регион с голыми склонами и соленой пылью, несколько лет назад пришла Южная Корея. Пришла не с деньгами и не с речами, а с организацией, которую сама же и создала. Называется АФОКО – Азиатская организация лесного сотрудничества. 17 государств-участников, три из которых находятся прямо здесь, в Центральной Азии. Но главный вопрос не зачем, а почему именно они? Почему именно Корея? Это не случайность и не политический жест. За этим стоит вполне конкретная история, которую стоит рассказать. Потому что без нее непонятно, откуда у корейцев вообще право учить кого-то сажать леса. В 1953 году, сразу после окончания Корейской войны, страна лежала в руинах. Города разрушены, промышленности нет, а вокруг абсолютно лысые горы. Это не метафора, буквально лысые. Запас древесины на гектар составлял 6 кубометров. Для сравнения, нормальный здоровый лес дает 150 и выше. Корейские горы в то время выглядели как лунный пейзаж. Причин было несколько. Японская оккупация, в ходе которой леса вырубались для нужд промышленности. Затем война, выжигшая то, что еще оставалось. И потом просто нищета. Люди шли в горы за дровами, потому что больше греться было нечем. Зимой в Корее холодно, а других источников тепла попросту не существовало. Правительство запустило программу восстановления лесов в конце 60-х годов. Поначалу это были принудительные посадки. Потом родилось движение «Саймаул Ундон» – идея создания современного и сплоченного общества, которое подхватило эту инициативу и превратило ее в народную кампанию. Арбор Дэй, день посадки деревьев, стал государственным праздником. Школьники, солдаты, чиновники – все шли и сажали деревья. Лозунг был прост – «Сделаем родину зеленой своими руками». И это сработало. ООН признала Корею единственной страной в мире, которой после Второй мировой войны удалось полностью восстановить леса искусственными посадками. За 40 лет. Сегодня 65% территории страны покрыто лесом. Те самые лысые горы, о которых я говорил, теперь живые зеленые леса. И вот здесь важный момент. Корейцы не просто посадили деревья и забыли. Они выстроили целую систему. Спутниковый мониторинг лесов, генетические банки семян, системы раннего предупреждения пожаров, климатическое моделирование. То, что начиналось как борьба за выживание, превратилось в технологию. И теперь эту технологию они везут в Центральную Азию. Но прежде чем говорить о том, что конкретно корейцы делают там сейчас, нужно понять, с чем именно они столкнулись, когда приехали. А столкнулись они с вещами, которые на карте не видны. Казахстан стал первым местом, куда корейцы пришли с конкретным делом. И повод был железобетонный. Июнь 2023 года. Абайская область. Сосновый заповедник семей Армань. Пожар шел несколько дней. И когда его, наконец, задавили, на месте 90 тысяч гектаров соснового леса осталась черная земля. 15 лесников погибли. 90 тысяч гектаров. Это сосны возрастом по полвека и больше. Деревья, которые росли дольше, чем большинство из нас живут. Все сгорело за несколько суток. Министра по чрезвычайным ситуациям уволили прямо в разгар пожара, пока еще горело. Корейские специалисты приехали на место уже осенью того же года. Без камер и без пресс-релизов. Замеряли почву, изучали питомники, подсчитывали, что вообще реально восстановить и за сколько лет. А полтора года спустя подписали меморандум. Совместное восстановление сгоревших территорий, корейские системы мониторинга пожаров и обучение казахстанских лесников. Про мониторинг стоит сказать отдельно, потому что это не просто красивое слово. У Казахстана есть спутники, есть геоинформационные системы. Но в 2023 году экологи открытым текстом говорили: «Все это есть, но работает не так, как должно». Люди шли тушить тот самый пожар с рациями, у которых садились батареи. Следующий – Таджикистан. Там другая история. Пожаров таких нет, зато есть другая проблема – сажать толком нечего. Чтобы восстанавливать леса, нужны саженцы. Чтобы растить саженцы, нужны семена. Чтобы хранить семена, нужна инфраструктура, которой не существует. Корейцы построили там питомник с хранилищем семян. Звучит скромно, но именно это та база, без которой все остальное бессмысленно. И не просто какие-то семена. Местные. Собранные здесь, от деревьев, которые уже выжили в этом климате, на этой высоте, в эту засуху. Дерево из привозного саженца и дерево из местного семени – это принципиально разные деревья с точки зрения выживаемости. Корейцы знают это не из учебников. Они сами через это прошли. И еще один неожиданный проект в Кыргызстане. Там организация работает совместно с голландским банком, и схема выглядит вот как. Фермер сажает деревья на своей земле. За это он получает углеродные кредиты. Кредиты продаются компаниям, которым нужно компенсировать выбросы. Деньги приходят фермеру. Когда я впервые это прочитал, честно говоря, не сразу понял. Перечитал еще раз. Суть вот в чем. Дерево начинает приносить доход сразу. Не через 20 лет, когда его можно срубить, а прямо сейчас. Для горного фермера в Кыргызстане это переворачивает всю логику. Раньше дерево на поле – это затрата времени и земли. Теперь это источник дохода. Параллельно со всеми этими проектами корейцы выстраивают общую техническую платформу. Спутниковый мониторинг, обмен метеоданными между странами в реальном времени и платформа, куда любой желающий может внести пожертвование на посадку конкретного дерева и потом следить за тем, что с ним происходит. С мая 2026 года запустили совместные живые полигоны, где страны тестируют методы прямо на земле и сразу передают результаты друг другу. Три страны, три разные проблемы, три разных инструмента. Пожары, семена, деньги. Корея приехала не с единым готовым рецептом. Она смотрит, что болит, и подбирает индивидуальный подход. Но все это пока точечные проекты. Важные, работающие, но точечные. А в апреле 2026-го произошло то, после чего все вышло на совершенно другой уровень. 22 апреля 2026 года в Астане собрались президенты 5 центральноазиатских государств. Плюс лидеры Армении, Грузии и Монголии. Саммит получил название «Региональный экологический саммит». И на нем приняли резолюцию под названием «Зеленый щит Центральной Азии». Суть резолюции – создать единую региональную систему защитных лесополос через все 5 стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Живые стены из деревьев, которые должны остановить наступление пустыни, рассеять пыльные бури и укрепить почву. Корейская организация назначена одним из ключевых исполнителей. Само по себе громкое заявление на высшем уровне – это не новость для Центральной Азии. Декларации здесь принимали немало. Часть из них так и осталась на бумаге. Я специально искал скептические оценки этого саммита, и они есть. Издание «The Diplomat» прямо писало накануне. Ожидания должны быть умеренными. Добрых намерений и совместных фотографий недостаточно. Но здесь есть один момент, который отличает эту историю от обычной декларации. Незадолго до саммита, в том же 2026 году, АФОКО получила аккредитацию Зеленого климатического фонда. Это структура ООН, через которую проходят крупные международные деньги на климатические проекты. Без этой аккредитации организация могла рассчитывать только на взносы стран-участниц. С ней открывается доступ к совершенно другим объемам финансирования. А это уже меняет расклад. Одно дело, когда страна сажает деревья на то, что есть в бюджете. Другое, когда за проектом стоит Международный климатический фонд с многомиллиардными ресурсами. Масштаб становится совершенно иным. И еще один факт, который я не ожидал найти. С 2013 по 2024 год АФОКО реализовала 65 проектов с общим бюджетом $231 миллион. Это не будущие планы, это уже сделанное. Организация существует меньше 10 лет, а за ней уже внушительный список завершенных проектов. «Зеленый щит» — это попытка перейти от точечных проектов к системе. Ни один питомник в Таджикистане и ни один сгоревший лес в Казахстане. А непрерывная полоса живых деревьев через весь регион, которая работает как единый организм. Останавливает пыль там, где она поднимается. Удерживает влагу там, где ее катастрофически не хватает. Получится ли? Это честный вопрос. Но то, что 5 президентов одновременно поставили под этим свои подписи, и что исполнение возложено на организацию с реальным опытом и теперь с доступом к серьезным деньгам, это уже не просто слова на бумаге. Что все это дает конкретным людям? Не странам, не организациям, а людям. Начнем с Казахстана. Семей Ормань, тот самый сгоревший заповедник, это не просто лес на карте. Вокруг него живут люди, для которых этот лес был частью жизни. Профессия лесника там передавалась от отца к сыну. 15 человек, погибших в том пожаре, это не абстрактные потери в официальной сводке. Это конкретные семьи в конкретных поселках. Казахстанских лесников теперь везут на обучение в Алматы. Люди, которые всю жизнь работали с тем, что есть, впервые видят, как устроена корейская система раннего обнаружения пожаров. Как один человек за экраном может держать под контролем тысячи гектаров? Это не абстрактный технологический обмен. Это живые люди, которые возвращаются домой с другим пониманием своей работы. В Кыргызстане история другая. Горный фермер там – это человек с очень скромными деньгами и очень узким кругом возможностей. Земля есть, руки есть, а вот куда двигаться – непонятно. Схема с углеродными кредитами дает ему инструмент, которого раньше просто не существовало. Посадил деревья, получил доход, не продавая скот и не влезая в долги. Это важно понимать в контексте. В регионе, где молодежь массово уезжает в города, потому что в деревне денег нет, появление любой рабочей финансовой модели на земле – это уже событие. Деревья здесь могут удержать не только почву, но и людей. Интересно, что обо всем этом почти никто не пишет. Я специально искал. Есть короткий материал одного казахстанского телеканала про проект в Абайской области. И все. Остальные источники – это корейские издания, официальный сайт FOCO, материалы на английском. Корея просто работает тихо. Без громких заявлений, без политической риторики. Приехали, посмотрели, предложили, подписали, начали делать. Такие истории плохо попадают в новостную повестку, которая живет скандалами и конфликтами. А между тем, за этой тишиной стоит кое-что важное. Корея вкладывает в регион не деньги напрямую, а компетенцию. Питомник в Таджикистане через 10 лет будет работать сам, без корейцев. Казахстанские лесники, которых обучают сегодня, будут обучать следующих уже самостоятельно. Это принципиально другая логика помощи. Если смотреть на все это вместе, складывается картина, которая не очень вписывается в привычные схемы международного сотрудничества. Нет большого донора с флагом, нет гуманитарного пафоса, нет пресс-конференции с рукопожатиями перед камерами. Есть страна, которая тихо делает то, что умеет лучше многих. И в этой тишине, собственно, и кроется главный вопрос. Не о деревьях и не о пустыне. Корея прошла этот путь сама. Голые горы, холодные зимы, люди, которые шли рубить последние деревья, просто чтобы не замерзнуть. За 40 лет они это изменили. Но пустыня работает по-другому. Арал высыхал 50 лет. Земли Центральной Азии деградировали тоже не за один сезон. Все это происходило медленно, каждый год по чуть-чуть, пока не оказалось, что 80 миллионов гектаров земли уже не вернуть. Теперь целые страны пытаются остановить этот процесс и развернуть его вспять. Саженцы, лесополосы, мониторинг, деньги, договоренности. Все это есть и все это делается. Но сосна, посаженная сегодня в Абайской области, вырастет только через 40 лет. Корейцы знают это лучше всех. Они сами ждали столько же. Вопрос только в том, хватит ли у следующих поколений терпения не бросить то, что начали предыдущие. Пустыня, в отличие от людей, никуда не торопится.

0: Пушкинский день России. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь не трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты. В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь. Подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?» Или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?» Даже времена года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце, день чудесный» или «Унылая пора, очей очарование». День России. Важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. День России празднует День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Принятие Декларации состоялось в 1990 году, вскоре после чего страна получила официальное название Российская Федерация. Прослушайте объявление.
1: Русское этническое представительство штата Виктория с гордостью представляет Мельбурнский славянский фестиваль. Он состоится 14 июня 2026 года с 11 утра до 5 часов вечера на ипподроме Кофилда, Кофилд Ист, Виктория, почтовый индекс для навигатора 3145. Присоединяйтесь к нам на захватывающем празднике славянской культуры с яркими, живыми выступлениями, аутентичной кухней, традиционными ремеслами и сувенирами, рыночными прилавками и увлекательными мероприятиями для всех возрастов. Итак, 14 июня с 11 утра до 5 вечера Кофилдский ипподром, Кофилд Ист, Виктория 3145, русское этническое представительство штата Виктория с гордостью приглашает и представляет Мельбурнский славянский фестиваль.
0: Ну и в конце немного юмора.
2: Наблюдаю картину. Медсестра, рядом пациент, дедушка. Дедушка говорит: «Деточка, слушай, а когда же меня же отсюда выпишут?» Сестрица шутит: «Когда кардиограмма распрямится». По-черному шутит. Я в этом на себе убедился. Зашел делать рентгеновский снимок. Врачиха говорит: «Мужчина, наберите воздуху в груди и не дышите». Включаю. Включила, ушла чай пить. Но я знал, что рентген сокращает жизнь. Но что настолько? Захожу потом со снимком к терапевту. Он смотрит. Говорит: «Парень, извини, а тебе сколько лет?» Я перепугался, говорю: «28 будет». «Не будет, парень, не будет». А хирурги? Это все. Захожу в кабинет, сидит за столиком. Градусником чай размешивает. В кабинете играет любимая песня. Привыкли руки к топорам. А навстречу выходит папа с мальчиком. И мальчик говорит: «Пап, а как правильно пишется хирург? Через «е» или через «и»?» Папа ответил очень мудро. Он сказал: «Запомни, сынок, если хороший...» Такое ощущение, что у нас каждый врач у себя свою болезнь найдет. Я хирургу в шутку говорю: Что-то у меня глаза болят. Он мне: значит, вы мой пациент. Это ж все от ног. Какая связь, где глаза, где ноги? Он: ха-ха-ха-ха. Но есть же связь между ногами и горлом. Ноги промочите, горло не работает. А горло промочите. Здесь. Вы когда по земле ходите, вы на ноги наступаете? Я говорю: ну, бывает иногда. Вот, земля на них давит, глаза и вылезают. Вылетают в хирурга. Кто там последний?
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Serbian.